0: мутною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина.
1: Повернула я домой, снова черт идет за мной. Плюнула на плешневу и послала к лешему.
2: Самый вредный из людей — это сказочник-злодей.
1: Больше в руле